черных упадочных очков. Можно быть реалистом, при этом оптимистом. Можно будущего ждать, но не мечтать, и на кофейной гуще не гадать. Сотворять судьбу свою самим прямым действием своим, конкретным, иногда даже незаметным. Это делает тебя бессмертным. Тогда практика победы, это знали наши деды, и они победили себя, освободили. Мы пойдем их путем.